0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
10: У «Rich Family» нам всем используется кормовый срок.
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Если тебе стало грустно,
16: не забывай меня.
15: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня! Радио Ваня!
2: Сильная волна, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательски. С дьявольским опытом на

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. «Кавдентал». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510-100. 123.
11: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.
12: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Фа-фа-фаротека.
15: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Оптовые цены на свинину в России снизились на 15% за год. В МЧС составили порядок действий при укусе клеща. Назван самый любимый предмет российских школьников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм. Это на 6% меньше, чем недели ранее, и на 15% аналогичного периода 2025 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков. Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18%, лопатка на 17%, грудинка на 22%. Минимальное падение зафиксировано у карбонада на 3%. При этом себестоимость производства, напротив, растет. В качестве причин называются давление на бизнес дорогих кредитов, а также увеличение затрат на технику, топливо и запчасти. При укусе клеща следует обработать спиртом поверхность кожи, захватить его пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Специалисты отмечают, что при неправильных действиях пострадавшие отрывают только брюшко, а голова клеща остается в коже. Из-за этого инфекция может попасть в рану. После извлечения клеща нужно обработать ранку йодом и обратиться в больницу для дальнейшего наблюдения. Клеща необходимо сдать на анализ в лабораторию, передает ТАСС. В России, по последним данным, резко выросло число укусов клещей. По данным ШОД, показатель увеличился почти втрое, с 6 до 18 тысяч случаев. Чуть ранее врачи напомнили, что при укусе гадюки прежде всего крайне важно оставаться спокойным, поскольку паника может привести к учащенному сердцебиению и ускорению распространения яда по организму. На Солнце произошла 1 мая сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Прогноза по ним пока нет. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык, пишет газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. 65,5% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: изъян.
1: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
5: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
7: Фа-фа-фаротека!
8: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
10: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию. 38-61-10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
3: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Мошенники стали предлагать ветеранам выплаты якобы ко Дню Победы. Невролог дал рекомендации по цифровой гигиене. В России в 2027 году будет 118 выходных дней. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Об этом рассказали представители платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Помните, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов, предупредили в «Мышеловке». Невролог дал рекомендации по цифровой гигиене. Для восстановления работоспособности после 30 минут скроллинга следует отдыхать 1.5 часа. Именно за это время мозг успевает восстановить способности к восприятию, анализу и хранению информации просто на биохимическом, медиаторном и электрическом уровне. Ранее эксперты заявили, что из-за искусственного интеллекта люди теряют способность генерировать собственное мнение. При этом признаки работы нейросети уже заметны в постах граждан в соцсетях, научных статьях и даже в диалогах при личном общении. В США запустят общенациональную мобильную сеть для христиан. В ней будет полностью заблокирован доступ к материалам для взрослых, которые нельзя отключить. Также вводится фильтр контента для блокировки материалов, связанных с гендерными вопросами. Сеть будет управляться виртуальным оператором мобильной связи. Абоненты получат доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью искусственного интеллекта. В случае успеха в США проект могут развернуть в других странах со значительным христианским населением, таких как Южная Корея и Мексика. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни за 2027 год. Так, например, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
11: У «Rich Family» на «Сибирской».
12: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
13: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
15: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
21: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
2: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
1: Кавдентал.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте «ТОП IT School Омск».
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
14: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
15: Весной все зацветает и распускается.
16: А у нас уже назрело несколько вопросов.
15: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
16: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
15: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
17: Подробности на сайте radiovania.ru.
16: Вот такая ботва, ребята.
14: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
17: О, «Цимус». Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали обманывать ветеранов с помощью особых выплат. В Омске начался третий этап благоустройства лестницы к океану, и «Авангард» проиграл «Локомотиву» во втором овертайме. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники представляются сотрудниками соцфонда и просят назвать код из СМС-сообщения. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. В МВД напомнили, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кода. На комплексный ремонт улицы Лукашевича, дороги к Ленинградскому мосту и круговой развязке возле него со стороны левого берега будет направлено еще 340 миллионов. Подрядчик, которого определят по итогам конкурса, обновит асфальт и бордюры, установит новые остановочные комплексы и нанесет пластиковую разметку. Завершить работы планируется к сентябрю. Напомню, в этом году по нацпроекту в Омске комплексно отремонтируют 5 участков. По улицам Красный Путь от Соборной до 5-й армии, Пушкина, Лукашевича, а также подходы и развязку у Ленинградского моста. Их общая протяженность около 10 километров. В Омске продолжается реализация инициативного проекта «Лестница к океану». В этом году будет выполнен третий этап благоустройства. Для этого выделено более 4 миллионов, рассказал мэр Сергей Шелест. Так, на Иртышской набережной между домами 10/1 и 12 появится пешеходная дорожка оригинальной формы с автономной системой освещения. Также будут разбиты клумбы с цветами, в том числе многолетними, и высажены саженцы винограда. Продолжат приводить порядок и подпорные стенки, расположенные на этой локации. Сроки и качество работ на личный контроль взял глава администрации Центрального округа Радик Валиахметов. Омская область обогнала Алтай по числу туристов в 2025 году. По этому показателю наш регион оказался четвертым в Сибири. По данным Омскстата, в омских гостиницах, санаториях и пансионатах останавливались более 900 тысяч человек. Чаще всего продолжительность пребывания составляла от 1 до 4 ночей. По цели визита на первом месте отпуск, досуг и отдых. Больше всего туристов в Сибири посетили Новосибирскую область – 1,5 миллиона человек. «Авангард» в Омске уступил «Локомотиву» в 6-м матче полуфинала плей-офф. До 60-й минуты «Ястребы» вели со счетом 2-0. Однако гости сумели восстановить равновесие, забив дважды за 22 секунды. Во втором овертайме «Локомотив» одержал победу 3-2. Железнодорожники сравняли счет в серии до 4 побед 3-3. Седьмой матч пройдет завтра в Ярославле. Начало в 22:30 по Омску. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Come on.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Рифхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
11: Весной мы купим овощи и фрукты.
12: Потом игрушки.
11: Потом продукты.
13: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
11: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
14: Фаротека.
15: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
16: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
17: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
19: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
20: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
24: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона. Без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
25: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
26: Я за Родину воюю! За Россию!
25: Для лиц старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Успеш. Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза. Любим стрекоза. Учили.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510 123.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
14: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
13: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
14: Какао-бумбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
13: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка с Озон. ООО «Какао-бум». Украина 125-47-400-5340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
15: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
16: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
17: Если в окно лучиком весна,
0: то радио Ваня ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Мошенники стали предлагать ветеранам выплаты якобы ко Дню Победы. Невролог дал рекомендации по цифровой гигиене. В России в 2027 году будет 118 выходных дней. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Об этом рассказали представители платформы «Мышеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Помните, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов, предупредили в «Мышеловке». Невролог дал рекомендации по цифровой гигиене. Для восстановления работоспособности после 30 минут скроллинга следует отдыхать 1.5 часа. Именно за это время мозг успевает восстановить способности к восприятию, анализу и хранению информации просто на биохимическом, медиаторном и электрическом уровне. Ранее эксперты заявили, что из-за искусственного интеллекта люди теряют способность генерировать собственное мнение. При этом признаки работы нейросети уже заметны в постах граждан в соцсетях, научных статьях и даже в диалогах при личном общении. В США запустят общенациональную мобильную сеть для христиан. В ней будет полностью заблокирован доступ к материалам для взрослых, которые нельзя отключить. Также вводится фильтр контента для блокировки материалов, связанных с гендерными вопросами. Сеть будет управляться виртуальным оператором мобильной связи. Абоненты получат доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью искусственного интеллекта. В случае успеха в США проект могут развернуть в других странах со значительным христианским населением, таких как Южная Корея и Мексика. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни за 2027 год. Так, например, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
8: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Тепло настало и вперед. Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и не... Никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
9: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
11: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
18: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
19: Весной все зацветает и распускается.
20: А у нас уже назрело несколько вопросов.
19: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
20: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
19: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
21: Подробности на сайте radiovania.ru.
20: Вот такая ботва, ребята.
18: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
20: О, «Цимус».
18: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Россиян предупредили о контрафактных криптокошельках. В России подготовят вакцину от меланомы для второго пациента.
2: Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом до 5000 рублей. Об этом пишет газета.ру. Как пояснили эксперты, с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у выпускника нашли телефон, но он им не пользовался. Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскируют под обычные аксессуары. Сами дети при этом могут даже этого не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. В Уголовном кодексе есть статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Санкция по ней – до 4 лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение.
1: На рынке аппаратных криптокошельков растет доля контрафакта. По оценкам экспертов, сейчас она составляет около 5-7% и будет увеличиваться. Генеральный директор компании Технобит Александр Пересечан предупредил об одной из самых опасных мошеннических схем – продажи устройств с заранее заданной сид-фразой. Если человек начнет использовать такой кошелек и переведет на него средства, злоумышленники получат к ним доступ. Визуально определить взлом сложно, подделывают даже упаковку. Эксперт рекомендует покупать устройство только у официальных дистрибьюторов. При покупке важно проверить упаковку на следы вскрытия, насторожиться при слишком низкой цене или подозрительном продавце на маркетплейсе с малым числом отзывов.
2: В России готовятся к персонализированной МРНК-вакцине от меланомы для второго пациента. Об этом сообщил научный руководитель Института имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, препарат планируют изготовить и ввести в период между майскими праздниками. Один пациент уже получил вакцину в апреле. Это стало первым случаем применения такой терапии в клинической практике в России. Гинзбург же отметил, что в анализах этого пациента уже зафиксированы первые изменения. В частности, был изучен уровень цитокинов. Новый препарат разработан как дополнение к стандартной терапии и предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Минздрав заявил, что онковакцины предоставят пациентам бесплатно.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 мая, ничего себе! Всемирный день общения отмечается, представляешь? А еще Международный день принцесс. Я считаю, что каждая девочка, женщина немножечко принцесса. День карикатуриста, а еще Всемирный, Международный. Нет, просто день водолаза.
1: Кстати, этот праздник приурочен в России к основанию первой водолазной школы в Кронштадте 5 мая 1882 года.
0: Ух ты!
1: А 1 мая 2026 года я, Алексей Анатольевич Акопов, в сопровождении моего сына и, не будем ханжами, наследника, а также стайкой моих милых друзей, посетил город Кронштадт с туристическими целями. Мы фотографировались напротив Белоснежного морского собора, потом гуляли в парке «Патриот», где я обозревал коллекцию корабельных якорей и старинных зданий, полуразрушенных, специально оставленных, чтобы насладиться.
0: Чтобы ты ободрезревал их.
1: Ну, я как историк, ты что, у меня сердце не на месте. Ну, конечно. Очень красивая спутница моя постоянно отвлекала меня от ландшафта своими изысканными формами, но я был непреклонен и продолжал внимательное наблюдение. В результате мы оказались в грузинском кафе, где насладились хачапури по-аджарски, хинкали с аджикой и кинзой. Вот, а теперь про водолаза. Владимир Уфлин, 1958 год. Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой, такой же раз. Та женщина отказывала многим. Ей нужен непременно водолаз. Резиновый, стальной, свинцевоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой. Но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой.
0: Я считаю, что водолазный костюм намного лучше, чем, например, скафандр космонавта, потому что сквозь водолазный мужчина хотя бы прощупывается.
2: Что это было? От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
10: ООО «Rich Family» на Новосибирской улице Крымова, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
11: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж».
12: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-550-28-716.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
14: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
13: Какао-бум, бум-бум!
14: Это мое любимое какао!
13: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про привычки, полезные и не очень. Наверняка у вас есть какие-то вредные, от которых вы, возможно, каким-то образом избавились или избавляетесь в данный момент. Так вот, очень хотелось бы узнать, как вы это делаете, потому что, возможно, ваш опыт поможет какому-то другому человеку тоже избавиться от вредной привычки. И еще один вопрос, как я уже сказала, какие полезные привычки вы приобрели? Я вот все пытаюсь приобрести полезную привычку утром стоять на виброплатформе. Она у меня есть, и вот за последние дни я стараюсь не пропускать, хотя есть она у меня уже давно.
1: Но ты не сваливаешься с нее, да?
0: Почему я должна сваливаться? Я что?
1: Ну, она же вибрирует.
0: Неустойчивый человек, что, не валяшка, что ли?
1: Не валяшка капризная. Да.
0: Да. Нет, конечно, я с нее не сваливаюсь. Более того, у этой виброплатформы еще и присутствуют такие специальные резинки, которые можно цеплять к ней и еще руки подкачивать. Но я пока руками не занимаюсь. Хорошо, что я хотя бы уже в себе в привычку взяла 2 раза в неделю ходить в бассейн. Это уже, знаете ли, ого-го, чего стоит. Кстати, в бассейне я каждый раз встречаю одну и ту же женщину. Тоже вот интересно. Вот если бы ты ходил в бассейн и встречал одного и того же человека, причем ты с ним на одной дорожке плаваешь, ты в какой-то момент бы начал с ним здороваться?
1: Да, конечно. Да. А дело в том, что я вообще в этом смысле человек, наверное, не самый обычный, потому что я здороваюсь. Вот я вот переехал в новую квартиру, да? Да. Я здороваюсь со всеми людьми, кого застаю в парадной.
0: Да, ну это не кажется чем-то странным, да, что я в какой-то момент я пришла, увидела ее и сказала привет. Ну что я каждый...
1: Это нормально.
0: Каждый вторник и четверг я ее вижу. Надо же как-то...
1: Это окей.
0: Я вот думаю, надо как-то, может быть, познакомиться и подружиться, может быть, вместе плавать веселее. Но я стесняюсь. Представляешь, я стесняюсь. Это вот два слова вместе стоят вот... Относительно ко мне.
1: Мне кажется, что ты просто кокетничаешь сейчас и просишь нашей поддержки.
0: Слушай, ну, я тебе больше скажу. Я сегодня, когда ехала в студию, я думала, ничего себе, ведь каждое утро десятки, сотни, тысячи, даже, может быть, миллионы человек слушают то, что я говорю, и, может быть, кому-то из них становится немножечко веселее, и кто-то становится счастливее.
1: Немножечко?
0: Ну да, и кто-то даже немножечко улыбается. Все потому, что я что-то сказала, или ты что-то сказал. Как это вот принять? Я даже, честно, вот мне иногда самой не верится, что это происходит.
1: А это не надо осознавать, надо просто, так сказать, вот это...
0: Жить жизнь, я поняла. Это понятно. Итак, друзья, привычки полезные и не очень. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», заходите в наш канал в Максе «Радио Ваня», и там рассказывайте, как избавились от плохой и привили хорошую. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, у вас не исключены выгодные сделки и удачные приобретения.
2: Овны женщины, в личной жизни ситуация неоднозначная. Проявляйте инициативу, если хотите добиться улучшения.
1: Тельцы мужчины, не стоит тратить время на излишние сомнения. Лучшим решением окажется самое простое.
2: Тельцы женщины, проявив инициативу, вы можете сдвинуться с мертвой точки в отношениях с самыми близкими.
1: Близнецы мужчины, перестаньте витать в облаках. Ваши идеи хороши, но им не хватает реализма.
2: Близнецы женщины, вы импульсивны, подвержены эмоциям, прислушайтесь к советам друзей или родственников.
1: Раки мужчины, спокойный день, ни перемен, ни испытаний, ни, что очень важно, разочарований.
2: Раки женщины, хорошее время для праздников, вечеринок, да и вообще отдыха в большой компании.
1: Львы мужчины, удачный денек для романтических отношений. Вас ждет масса приятных эмоций и сюрпризов.
2: Львы женщины, посещение увеселительных заведений лучше отложить. Отдых такого рода на пользу не пойдет.
1: Девы мужчины, вы можете добиться отличных результатов в любом деле благодаря высокому тонусу.
2: Девы-женщины, одиноким девам звезды дают классный фон для новых знакомств, а замужним для гармоничных семейных отношений.
1: Весы-мужчины, если вы не пойдете на компромиссы, конфликтов с близкими и друзьями будет трудно избежать.
2: Весы-женщины, отдайте предпочтение полезному отдыху. Легкий спорт, спа, массаж.
1: Скорпионы-мужчины, у вас часто меняется настроение, и любимая, возможно, не поддержит эти метания. Возьмите себя в руки.
2: Скорпионы-женщины, полезны будут встречи с давними партнерами. Дела должны идти хорошо.
1: Стрельцы-мужчины, день будет богат на приятные события. Хорошее время для отказа от вредных привычек.
2: Стрельцы-женщины, вам звезды советуют украсить свою жизнь новыми эмоциями и яркими переживаниями.
1: Козероги-мужчины, вам нужно быть экономнее, поскольку уже очень скоро вас ждет крупное приобретение.
2: Козероги-женщины, вам нежелательно экспериментировать с имиджем. Лучше почитать или послушать что-нибудь полезное.
1: Водолеи-мужчины, потребуется приложить титанические усилия, чтобы день не прошел зря, но у вас получится.
2: Водолеи-женщины, вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам в семейных спорах.
1: Рыбы-мужчины, ваш потенциал высок, и вы сметете все преграды.
2: Рыбы-женщины, лучше всего сегодня активный отдых и физическая работа на свежем воздухе.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня о полезных и о вредных привычках. А как мы с ними расстались или расстаемся? Светлана Ф. написала в группе «Радио Ваня ВКонтакте»: «Я жуткая сластеная, от этого лишний вес и проблемы с фигурой. Как я с этим борюсь? Я стараюсь себя ограничивать, но частенько срываюсь и устраиваю для себя праздник души и живота, а по-английски это называется cheat meal, то есть просто буквально распоясавшиеся гастролюбы начинают пихать в себя все, что не попадя».
1: Все, что видят в холодильнике.
0: А, все, что куплено. Да. А куплено это, понимаете, это осознанно, да, то есть самое вкусное. Я, например, тут открыл для себя печенье из цельнозерновой муки с финиковой пастой и поджаренным кунжутом.
1: Не, ну подожди, ну это полезно и вкусно, и вот Лёшка мне вчера просто угощал, и я тебе больше скажу, это не вредит ничему, в общем-то, поэтому я не могу сказать, что это вредная
0: не,
1: привычка.
0: Не, ну мы съели по штучке, достаточно, да.
1: Вот, а человек, видишь, все метет.
0: Ну а из полезных привычек продолжает Светлана: «Это занятие спортом, очень этим горжусь. Еще почти ежедневно хожу пешком на работу и с работы, что тоже очень полезно и настраивает на деятельность активную по утрам».
1: Я как-то ходила с работы и на работу на станции метро Петроградская.
0: Ты, по-моему, от Горьковской ходила пешком до Петроградской, да?
1: Да, соответственно, потому что по Каменноостровскому Горьковская была закрыта, да, и, да, знаете ли, очень хорошо помогала в
0: свежести тонуса, видимо. Ну, давайте наворачивать вообще любые слова, которые, ну, близки по смыслу.
1: В осуществлении мечты об идеальной фигуре. Казалось бы, да, 10 минут туда, 10 минут, хорошо, 15-20. А, знаешь, результат был налицо и на лице.
0: А я представляю себе, как твой любимый мужчина гордился тобой и как ему было приятно...
1: Ой, у меня тогда его еще не было.
0: Обнимать статуэточку.
1: Ну, то есть он там в процессе появился, не в процессе хождения, а, да. Значит, и еще одно сообщение в нашем канале в Максе от Ивана. «У меня есть хорошая привычка, пишет Ваня, помогать по дому, а плохая привычка – грызть ногти». Я думаю, сейчас все мамы объединились и подумали, да пускай он грызет что угодно, лишь бы прибирался.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Экзамены на права в России ужесточили. По Иртышу проплывут яхты с портретами героев войны, и в нефтяниках появится еще одна благоустроенная территория. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта будущего года. Так, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практика не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В этом случае повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. 9 мая в Омске состоится водное шествие бессмертного полка. По Иртышу пройдут яхты с флагами и портретами героев Великой Отечественной. Возглавит шествие яхта «Сибирь», известная своими экспедициями к Северному и Южному полюсам. Напомню, в этом году по городу пройдут колонны бессмертного полка. Сбор участников в 9 утра на Красном пути. В 10:30 колонна тронется в путь. А мечи с портретами своих героев пройдут по Красному пути, Соборной, Ленина, Ленинградской площади, Иртышской набережной и финишируют на бульваре Победы. В Советском округе определили подрядчика для благоустройства территории возле дома номер 30 по улице Нефтезаводской. Сумма контракта составила около 4 миллионов. На новой общественной территории появятся тренажеры, современный комплекс для занятий уличным фитнесом, качели, детский игровой комплекс и скамьи. Как отметили в окружной администрации, проект реализуется по инициативе самих жителей. В Омске с начала сезона сформировали более 10 километров противопожарных минерализованных полос. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. Опашка прошла в Крутой Горке, Береговом, Рябиновке и по другим адресам. Напомню, защитные полосы препятствуют распространению огня, особенно низовых пожаров, которые возникают на поверхности земли. Устройство минерализованных полос продолжается. Омский рыбак поймал карпа весом более 4 килограммов. Снимок трофея, пойманного на озере Сартлан Новосибирской области, появился в соцсетях. Пользователи поздравляют удачливого рыболова и уже называют его улов легендарным. Между тем, ажиотаж вокруг Сартлана растет. По словам местных жителей, на водоеме наблюдается наплыв рыбаков. Некоторые отмечают, что в праздничные дни людей стало настолько много, что клев заметно ухудшился. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о привычках, о вредных, от которых вы избавились, и о полезных, которые вы приобрели. Свои сообщения вы оставляете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе тоже можно отметиться. Денис Красавин в группе «Радио Ваня» ВКонтакте что нам пишет? «Каждое начало года планирую от 6 вредных привычек избавиться и 6 полезных приобрести». Я просто думаю, от 6 избавиться? Это ж сколько у вас их всего, Денис, дорогой? Каждый месяц, пишет Денис, чередую, а в конце года реально прогресс, пускай не всегда стопроцентный, но полезные приобретать проще. Так, например, я научился каждый день съедать свежий фрукт или овощ, а из вредных отказался от сахара. Если бы вы знали, сколько во фруктах и овощах сахара. Более того, знаете, какой самый сахарный соус? Самый-самый-самый кетчуп. В нем больше всего сахара. И если вы думаете, что вы отказались от майонеза, но кетчуп нет-нет, да и да, то вот знаете, вы сахара там хапаете, мама, не горюй.
1: Анжела Васильева, вредных привычек, так сказать, нет, не пью, не курю, даже налево не хожу. Анжела не ходит налево. Боже. Вот только бывает матом иногда ругаюсь. Ну, как матом? Ну, просто, знаете, культурно посылаю на три буквы, а он не понимает,
0: кто это. Ему
1: это один и тот же человек, да, конечно. А вот матом послала, сразу понял и решила эту привычку не убирать. Иногда она очень уместна. И спасибо вам за шопер. Тут, видимо, сынулька Анжелкин позирует.
0: На фотографии
1: с нашей сумочкой красивой.
0: Но Анжела, видимо, выиграла. Вы, кстати, тоже можете выиграть шопер, всего-то лишь прислав нам сообщение на тему. Еще раз я напомню, тема у нас сегодня «Хорошие и плохие привычки». Дмитрий из города Великие Луки. А у меня есть хорошая привычка всем помогать, хвастается Димка. Ну, прекрасно. Прекрасная привычка. Дима, а вредные есть какие-нибудь? Как избавились? Потому что очень интересует, как вы избавлялись. Процесс вот этот как шел. Вы прочитали книгу Алана Карра, я не знаю. Может быть, вы просто решили бы стать чуть-чуть здоровее.
1: Просто, возможно, прокачали свою силу воли, стали более сдержанным человеком.
0: Как? Понимаешь, как? Вот по рукам себя бил, по губам себя бил, не знаю, или там как-то мантры читал, или, может быть, какие-то...
1: Это полностью опухший буду целыми днями ходить-то, по городу бегать.
0: А вот Сергей Субботин пишет, что у него есть вредные привычки, но мне кажется, Сережа уверяет, что без них жизнь будет скучная. А так я всегда на позитиве, и в семье все отлично. Подпаиваю там Сережку, видать, валерьян тихонечко из-под полы. Все зависит от человека, пишет Сережа.
1: Не снимая розовых очков.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Тепло настало и вперед. Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Очереди бесят и гостей, и персонал.
11: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
10: Долго внедрять?
11: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
10: А доплаты?
11: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
12: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
13: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
12: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
13: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
12: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
14: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
15: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
16: Весной все зацветает и распускается.
17: А у нас уже назрело несколько вопросов.
16: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
17: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
16: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
18: Подробности на сайте radiovania.ru.
17: Вот такая ботва, ребята.
15: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
18: О, «Цимус».
15: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, здесь Батарейки, и сегодня мы говорим о наших полезных и вредных привычках. Елена Николаевна написала в нашем канале в Максе, было две вредных привычки. С одной развелась, борьба снова сходить в ЗАГС завершена ровно 21 год назад, со второй сложнее, я дотошная. Если что-то делаю, то делаю прям, чтобы визуально было красиво на своих местах. Ну, домашние страдают, на работе, на высоковольтке мне надо болтик. Болтику, кабель,
1: вау, чтобы все
0: сходилось, горизонтали, вертикали. Называют меня занудой, но ведь красиво.
1: Учитывая, что Елена у нас работает с проводами, да. Видела я таких электриков, которые тяп-ляп на обляп, у тебя по потолку такие паутины плетутся, что ты не поймешь, куда к чему. А вот когда аккуратненько проводочек к проводочку, я не считаю, что это занудство. Я считаю, что это уважительное отношение к своей профессии.
0: Мне кажется,
1: и к людям.
0: Самые ленивые электрики живут в Таиланде. Ты знаешь, кто там путешествовал, там такой замес, там просто вообще...
1: Я видела картинки, я не была в Таиланде.
0: Да-да-да, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Да.
1: Юлия, а я до беременности своего последнего ребенка курила. Не самая хорошая черта для девушки, ничего не могла с этим поделать. Конечно, как узнала о своем положении, сразу бросила. А когда беременность, роды, кормление малыша остались позади, я поняла, что мне не хочется возвращаться к своим вредным привычкам. Ничего хорошего они не несут, ни наслаждения, ни пользы. И уже больше 6 лет не курю, и нежелание это делать настолько глубоко засело у меня в подсознании, что когда я вижу курящего человека, так и хочется сказать: зачем ты это делаешь? Это же невкусно, не полезно, некрасиво.
0: Еще и деньги.
1: Еще и деньги немалые. Сейчас, да. Знаешь, так вот, что хочется сказать. Ага. Учитывая, что мы сегодня вычисляем все-таки рецепты того, как же избавиться от вредных привычек, вот рецепт от Юлии. Ну, ради!
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Зеленый друг» легкой посадки на радио Ваня.
1: Да, друзья, продолжается наше реалити-шоу «Зеленый друг» легкой посадки. Что мы делаем? Мы каждый вторник следим за успехами нашего огурца. Мы с Алешкой 2 недели назад посадили огурец. Огурец сорта «Зеленый гномик F1». Это кому интересно. Дело в том, что именно этот сорт растет очень быстро и за 45 дней, по заверениям производителя, даст нам уже плод.
2: Да, из сухого семечка, которое мы нашли в маленьком пакетике, за 45 дней вырастает полноценный плод, сочный, хрустящий, зеленый.
1: Без замачивания, без предварительных ласк, как говорится, да? Сунул в землю и пошел. Но земля, знаете ли, не абы какая. Terra Vita, спонсор нашего огурца, живая земля и удобрения с биобактериями. И вот о биобактериях сейчас нам расскажет профессор Акопов более подробно.
3: Значит, итак, живые бактерии, что это такое?
2: Ребят, здесь на самом деле все очень просто. Сегодня это биоселитра. Буквально вот на кончике чайной ложки мы добавляем это в наш волшебный горшочек, туда вот в почву, в эту землю, в Terra Vita.
1: Где сидит огурец,
2: где
1: естественно.
2: Где сидит огурчик, зреет, наливается всеми соками живительными. И, естественно, тут же эти бактерии начинают работать. Они начинают насыщать уже получившийся вот наш коктейль земельный новыми биокомпонентами, которые помогают еще пуще расти нашему огурцу.
1: Потому что это биобактерии нового поколения, они превращают почву в настоящую фабрику азота и повышают эффективность вот этой самой напитанности до 150%. Представьте себе, помогают растению усвоить больше из того, что уже есть в почве и вами внесено. А еще эти бактерии обеспечивают растению пассивную защиту от вредоносных бактерий. Растение становится неуязвимым для скрытых угроз, стимулируют естественную выработку фитогормонов, и растение не просто ест, оно активно развивается и становится сильнее. Следите за всеми этапами роста и нашим урожаем каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня и в нашем сообществе ВКонтакте. И, кстати, друзья, буквально на прошлой неделе мы кинули клич, как же мы назовем нашего зеленого друга. Решили спросить об этом у вас, и вот какие варианты вы предлагали.
2: Жаконя.
1: Ну, это на попугая немножечко
2: что-то
1: похоже.
2: Что-то попугайское,
1: да.
2: Такое, да. Вальтер. И тут расшифровка. Это соединение трех слов. Варвара, Алексей и Терра. Terra Vita,
1: вот
2: да?
1: Это, Вальтер, вот это вот интересный Вальтер. Вариантик, да, Вальтер, да, да.
2: Прикольный. Угу. А еще Terra Hit.
1: Как-то, знаешь, вот как будто рахит. Немножко
2: болезненная.
1: Болезненная. А у нас он
2: крепкий, свежий. Это воплощение жизни, конечно. Terra Vita хороша и плодовита. Домашний удалец.
1: Домашний удалец, это немножечко смахивает не на огурец.
2: Это что-то такое уже альковное. Такое, какое-то интимное. Лучезарный гурман.
1: Вау, так это ты. Нет, мы просили имя для огурца, а не для Алешки. Вот в чем дело. Итак, друзья, какое имя мы все же выбрали, вы сможете узнать сегодня в полдень в нашей группе ВКонтакте, когда выйдет очередная серия нашего реалити-шоу на видео.
0: Зеленый друг легкой посадки. Партнер проекта Terra Vita. Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. Terra Vita. Живая земля. Живая, плодородная, твоя. О, Нордпалм. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио Ваня. Я

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: и яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ваня, ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
6: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
5: Какао-бум, бум-бум.
6: Это мое любимое какао!
5: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
7: Огонь!
8: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
8: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
8: Для лиц старше 12 лет.
10: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Россиян предупредили о контрафактных криптокошельках. В России подготовят вакцину от меланомы для второго пациента.
2: Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом до 5000 рублей. Об этом пишет газета «Ру». Как пояснили эксперты, с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у выпускника нашли телефон, но он им не пользовался. Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскируют под обычные аксессуары. Сами дети при этом могут даже этого не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. В Уголовном кодексе есть статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Санкция по ней – до 4 лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение.
1: На рынке аппаратных криптокошельков растет доля контрафакта. По оценкам экспертов, сейчас она составляет около 5-7% и будет увеличиваться. Генеральный директор компании «Технобит» Александр Пересечан предупредил об одной из самых опасных мошеннических схем – продаже устройств с заранее заданной сид-фразой. Если человек начнет использовать такой кошелек и переведет на него средства, злоумышленники получат к ним доступ. Визуально определить взлом сложно, подделывают даже упаковку. Эксперт рекомендует покупать устройство только у официальных дистрибьюторов. При покупке важно проверить упаковку на следы вскрытия, насторожиться при слишком низкой цене или подозрительном продавце на маркетплейсе с малым числом отзывов.
2: В России готовятся к персонализированной мРНК-вакцине от меланомы для второго пациента. Об этом сообщил научный руководитель Института имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, препарат планируют изготовить и ввести в период между майскими праздниками. Один пациент уже получил вакцину в апреле. Это стало первым случаем применения такой терапии в клинической практике в России. Гинзбург же отметил, что в анализах этого пациента уже зафиксированы первые изменения. В частности, был изучен уровень цитокинов. Новый препарат разработан как дополнение к стандартной терапии и предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Минздрав заявил, что онковакцины предоставят пациентам бесплатно.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 мая. Ничего себе! Всемирный день общения отмечается, представляешь? А еще Международный день принцесс. Я считаю, что каждая девочка, женщина немножечко принцесса. День карикатуриста, а еще Всемирный, Международный. Нет, просто день водолаза.
1: Кстати, этот праздник приурочен в России к основанию первой водолазной школы в Кронштадте 5 мая 1882 года.
0: Ух ты!
1: А 1 мая 2026 года я, Алексей Анатольевич Акопов, в сопровождении моего сына и, не будем ханжами, наследника, а также стайкой моих милых друзей, посетил город Кронштадт с туристическими целями. Мы фотографировались напротив Белоснежного морского собора, потом гуляли в парке «Патриот», где я обозревал коллекцию корабельных якорей и старинных зданий, полуразрушенных, специально оставленных, чтобы насладиться.
0: Чтобы вот ты обозревал их.
1: Ну, я как историк, ты что, у меня сердце не на месте. Ага. Ну, конечно. А, очень красивая спутница моя постоянно отвлекала меня от ландшафта своими изысканными формами, но я был непреклонен и продолжал внимательное наблюдение. В результате мы оказались в грузинском кафе, где насладились хачапури по-аджарски, хинкали с аджикой и кинзой. Вот, а теперь про водолаза. Владимир Уфлин, 1958 год. Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой, такой же раз. Та женщина отказывала многим, ей нужен непременно водолаз, резиновый, стальной, свинцевоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой. Но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой.
0: Я считаю, что водолазный костюм намного лучше, чем, например, скафандр космонавта, потому что сквозь водолазный мужчина хотя бы прощупывается.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
7: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Весной мы купим овощи и фрукты.
10: Потом игрушки.
9: Потом продукты.
11: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
14: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Вчера подруга у меня спрашивает: я слышала, у вас там какие-то вершки и корешки на радио Ваня. Я говорю: да, у нас викторина. Викторина, которая, собственно, и касается вершков и корешков. У нас есть много разных вопросов, касаемо либо того, что находится под землей, либо над землей. Вы звоните, выбираете себе, так сказать, категорию, что вам ближе, и, соответственно, отвечаете правильно на поставленный вопрос и уходите с непустыми руками.
2: При этом мы, как обычно, проявляем чудеса гуманности и предлагаем вам три варианта ответа. Вы выбираете, ну, пользуясь интуицией, своим опытом,
1: и нашими
2: знаниями.
1: Подсказками.
2: Правильно, естественно, вы ловите каждую интонацию нашу, которая направлена на то, чтобы вам помочь выиграть приз. Выбираете один из вариантов и отвечаете, так сказать, забираете приз и бежите дальше по этой жизни, смеясь, хохоча, вибрируя.
1: И рассыпая удобрения, потому что победителю достается набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», а это значит все ваши фиалки, рододендрумы, денежные деревья, тещины языки, календули, баобаб, не комнатное растение, юнки, становятся. Я просто пытаюсь, знаешь, в голове вспомнить все вообще растения, которые я представляю себе.
2: Маргаритки, бархатцы.
1: Да, еще у некоторых, например, алоэ растет. Вот у меня есть алоэ. У тебя есть алоэ?
2: Алоэ? Нет, у меня нет алоэ. Избавился от алоэ.
1: Зачем ты от него избавился? Это же очень нужное растение. Оно высасывает из тебя все нехорошее.
2: У меня есть очень хорошая знакомая. Ну, она по совместительству, так сказать...
1: Радиоведущая?
2: Источник Алексея Акопова, то есть моя мама. Вот, а вот она выращивает. Да,
1: а еще алоэ же очень хорошо куда-нибудь прикладывать, чтобы вот он убирал припухлости
2: после
1: солнечных ванн.
2: Праздничных вечеров.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, я вот когда перезагорала как-то раз, что аж вот...
2: Прям чуть ли не ожог, да?
1: Да, и меня спас алоэ, который из дома привез очень прозорливый канадец. Там просто по соседству в отеле был канадец. Он меня увидел и говорит: надо алоэ.
2: Это было за рубежом?
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: За рубежом.
2: За рубежом.
1: Итак, друзья, 325-6-96, код города 812, такой у нас номер телефона, вот по нему вам предлагается дозвониться и, соответственно, забрать приз. Еще раз напомню, это набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус».
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают, а также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на

0: Гречки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Антон.
1: Очень приятно, Антон. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Город Киров, Калининградская область.
1: Это значит,
2: под Питером.
1: Рядом с нами, да, с Петербургом.
3: Да, недалеко.
2: Совершенно верно.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вы любите что-нибудь высаживать?
2: Да.
3: А что конкретно вы высаживаете?
2: Помидоры, огурцы и ревень еще мне нравится высаживать.
3: Прекрасно. А вы высаживаете что-нибудь на подоконниках? Ну, там, алоэ, например, или что-нибудь такое?
2: Лук.
3: Лук тоже неплохое комнатное растение. Дело в том, что у нас сегодня в призах набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», целых две банки. Но я думаю, если вы подсыпете немножечко луку, он тоже вам скажет спасибо. Но подсыпите вы только в том случае, если правильно ответите на наш вопрос. А сначала вам нужно выбрать какую-то категорию: вершки или корешки?
2: Давайте корешки.
1: Корешки.
3: Корешки.
1: Вот, как-то особенно
3: люди
1: популярны у нас. Давайте.
3: Антон, смотрите, вы выслушиваете вопрос. Дальше идут три варианта ответов. И только после этого выбираете. Понятно?
2: Да, хорошо.
3: Класс, тоже. Давайте.
1: Поскольку морковь в Португалии официально признана фруктом, из нее готовят, внимание, оранжевый сахар, джем или рыжие бублики.
2: Раз это, скорее всего, относится к фрукту, буду склоняться, что это будет джем, так как и фрукты сделаются варенье, ну, по логике, если будем смотреть, к джему буду склоняться.
1: Absolutely yes!
3: Антон, вы молодец! Мы вас поздравляем! Набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус» вам достается. Целых две банки. Можете подкармливать, сколько вам влезет ваши растения. Вот. Ну, а прямо сейчас расскажите, куда идете, чем занимаетесь вот в данный момент?
2: Да на работу идем.
3: Ага. Чем вы занимаетесь там на работе?
2: А на работе доставляем тепло людям в дома. Дрова.
3: Дрова. А душевное тепло доставляете, если вдруг кому-то...
2: Ну, естественно, если дрова довезли, значит, тепло душевное.
1: Тут, так сказать, фирменная комбо получается.
3: Да. Антон, большое вам спасибо за игру.
2: Да, вам тоже. Мне приятно было дозвониться. В течение месяца полтора дозванивался. Ребят, очень сложно. Слушаю регулярно, позитивно. Ну, что, всем удачи и желания стараться.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 мая. На народном календаре что мы видим? День Святого Луки. Да, на Руси 5 мая было принято высаживать лук. Не случайно в народе говорили: лук как татарин. Как снег сошел, так он и тут.
2: Надолго русские запомнили восточных гостей.
1: Это растение почитали не просто как огородную культуру, а как мощный оберег и целебное средство. Позже его лечебные свойства подтвердила даже официальная медицина. Вот. В народе сложили множество поговорок о луке. Лук от семи недуг. Кто ест лук, избавлен от вечных мук. Лук да баня все исправит. Ну и активно использовали лук в домашних рецептах, смешивали с медом, принимали при гриппе и простуде.
2: Без лука не обходилась и русская кухня, разумеется. Его ели в сыром виде вместе с соленой рыбой и ржаным хлебом.
1: Вкусно.
2: Добавляли в супы, мясные, рыбные блюда, овощные рагу. В старину подшучивали: лук добро и в бою, и в щах. Гола-гола, а лука в ковши есть. Это что за чешская мова? Это как?
1: Не перестаю я, конечно, удивляться рифмам русских народных людей.
2: У нас свой особый рифмопуть.
1: Да, мы в этот день выполняли особые обряды. Например, если вы хотите избавиться от разлучницы, ну, вдруг, надо взять луковицу, разрезать пополам. Одна часть как бы символизирует жену, а вторая мужа. Половинки обсыпать солью, перевязать ниткой и закопать под старым деревом. Это отведет измену.
2: Ну и займет вас на какое-то время, в конце концов.
1: Сны на луков день считались вещами. Вот все, что вы сегодня приснилось вам, если вы помните, то да. И еще, друзья, есть гадание для девушек. Для девушек, ну и женщин. Берете столько луковиц, сколько вам лет. Да, Леша.
2: Не надо
1: ты
2: говорить.
1: Ты берешь 84,5 луковицы.
2: Во-первых, я не женщина. Я освобожден от этого обряда.
1: Это мужчинам тоже можно гадать.
2: Я праздный наблюдатель.
1: Ну вот смотри, берешь, значит, луковицы, и каждая символизирует какой-то аспект жизни. Не знаю, там деньги, замужество, или там, в твоем случае, женитьба, работа.
2: Какие-то еще блага.
1: Да, может быть, какие-то хобби и так далее. И вот каждую луковку ты помечаешь, ну, я не знаю, маркером несмываемым, например, и в землю или в стаканчик с водой сажаешь. Какая луковица прорастет первой, то желание первой и исполнится. Но если росток появился хилый, задуманное требует усилий.
3: Если луковица вообще не проросла,
1: ну, значит, значимых перемен в будущем,
2: да,
1: в этом направлении не предвидится. Если он вообще у тебя загнулся и пожелтел этот лук, ну и вообще забудь ты уже, не нужна она тебе.
3: Очередная луковица.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
5: Фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
6: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
5: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
4: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
5: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
4: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
6: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
7: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. Эстонцы скупают туры на российскую границу на 9 мая.
2: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год.
1: Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня.
2: В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка в пределах установленных минимумов и максимумов.
1: Эстонцы скупают туры на российскую границу на 9 мая. Стоимость путевки начинается от 80 евро. Жители республики едут в город Нарву, откуда можно наблюдать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на российской стороне в Ивангороде. В программу тура входит просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, пишет телеграм-канал ШОТ. Отмечается, что спрос на такие поездки вырос в преддверии 9 мая. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, у вас не исключены выгодные сделки и удачные приобретения.
2: Овны, женщины, в личной жизни ситуация неоднозначная. Проявляйте инициативу, если хотите добиться улучшения.
1: Тельцы, мужчины, не стоит тратить время на излишние сомнения. Лучшим решением окажется самое простое.
2: Тельцы, женщины, проявив инициативу, вы можете сдвинуться с мертвой точки в отношениях с самыми близкими.
1: Близнецы, мужчины, перестаньте витать в облаках. Ваши идеи хороши, но им не хватает реализма.
2: Близнецы, женщины, вы импульсивные, подвержены эмоциям, прислушайтесь к советам друзей или родственников.
1: Раки, мужчины, спокойный день, ни перемен, ни испытаний, ни, что очень важно, разочарований.
2: Раки, женщины, хорошее время для праздников, вечеринок, да и вообще отдыха в большой компании.
1: Львы, мужчины, удачный денек для романтических отношений. Вас ждет масса приятных эмоций и сюрпризов.
2: Львы, женщины, посещение увеселительных заведений лучше отложить. Отдых такого рода на пользу не пойдет.
1: Девы, мужчины, вы можете добиться отличных результатов в любом деле благодаря высокому тонусу.
2: Девы, женщины, одиноким девам звезды дают классный фон для новых знакомств, а замужним для гармоничных семейных отношений.
1: Весы, мужчины, если вы не пойдете на компромиссы, конфликтов с близкими и друзьями будет трудно избежать.
2: Весы, женщины, отдайте предпочтение полезному отдыху. Легкий спорт, спа, массаж.
1: Скорпионы, мужчины, у вас часто меняется настроение, и любимая, возможно, не поддержит эти метания. Возьмите себя в руки.
2: Скорпионы, женщины, полезны будут встречи с давними партнерами. Дела должны идти хорошо.
1: Стрельцы, мужчины, день будет богат на приятные события. Хорошее время для отказа от вредных привычек.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды советуют украсить свою жизнь новыми эмоциями и яркими переживаниями.
1: Козероги, мужчины, вам нужно быть экономнее, поскольку уже очень скоро вас ждет крупное приобретение.
2: Козероги, женщины, вам нежелательно экспериментировать с имиджем. Лучше почитать или послушать что-нибудь полезное.
1: Водолеи, мужчины, потребуется приложить титанические усилия, чтобы день не прошел зря, но у вас получится.
2: Водолеи, женщины, вы поступите мудро, если не будете давать воли раздражению и обидам в семейных спорах.
1: Рыбы, мужчины, ваш потенциал высок, и вы сметете все преграды.
2: Рыбы, женщины, лучше всего сегодня активный отдых и физическая работа на свежем воздухе.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 мая, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 19. Ветер переменных направлений слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это «Брусника» виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Пиздотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Анастасия Волочкова назвала главные качества идеального мужчины. Балерина призналась, что найти подходящего избранника для нее задача непростая. Она перечислила требования: красивый, молодой, добропорядочный, светлый по душе, любящий ее и ее творчество, с чувством юмора и достатком. Я назвала 8 разных мужчин, но в моем случае эти все 8 качеств должны быть в одном, поделилась Волочкова. По ее словам, как сильной и состоявшейся личности, ей сложно встретить человека под стать. По моим меркам, планка высока и эталон должны быть не 2, а 3 Волочковых. При этом девизом по жизни артистки остается фраза «Я ни о чем не жалею».
2: А какой мужчина подходит Любови Успенской? Задавался ли ты, Алешка, таким вопросом?
1: Нет.
2: А я расскажу. Королева шансона, которая была замужем 4 раза, рассказала, каким должен быть ее идеальный избранник. И оказалось, что совместный быт и ежедневные завтраки ее не привлекают. Пусть он будет миллиардером, пускай. Самое главное, чтобы мы виделись с ним раз в году. Чтобы он уезжал по бизнесу, а я уезжала на гастроли, ну а потом мы иногда встречались, заявила артистка. Она призналась, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания, который уходил бы в рейс на полгода, возвращался с подарками и снова уплывал.
1: Ольга Орлова поделилась фото с взрослым сыном в день его рождения. Певица отправилась в Токио с мужем Валерием Масловым, маленькой дочерью Анной и старшим сыном Артемом от первого брака, которому как раз исполнилось 25 лет. Семья побывала в зоопарке, где сделала памятные снимки. Мой самый первый, мой любимый, прекрасный, умный, добрый, настоящий друг, мой сыночек, с днем рождения тебя. 25 лет, я мама такого замечательного человека. Моя гордость, опора и поддержка во всем, написала фото Орлова. И не удержалась от шутки. Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто старше меня выглядит, нет? Разве? Поклонники и коллеги, включая Анну Семенович и Влада Лисовца, тут же присоединились к поздравлениям.
2: И подозрениям, что за мужика? Я просто фотографию видела, действительно, такой взрослый, не скажешь, что Оля, это его мама. Влад Соколовский устроил романтический отпуск с женой. Кто такой Влад Соколовский, спросите вы? Так это ж солист группы Бис, помните? Вот
1: Катя,
2: это вот,
1: возьми телефон.
2: Да, группа Бис недавно обратно соединилась.
1: Да-да-да-да.
2: И ребята решили продолжить свой творческий путь. Но пока он отдыхает, Влад. Не стал он жарить шашлыки на майские праздники, а полетел с супругой в теплые края. Вместо российской дачи, как говорится, настоящий курорт с вечным летом. Пара наслаждается жаркой погодой и друг другом. Похоже, Соколовский знает, как сделать отдых правильным. Минимум дел, максимум солнца и любви. Ну и, конечно же, перед серьезной работой в группе Бис.
1: Фруктов поесть, лимонаду напиться, это самое.
2: Потому что потом когда? Потом некогда.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: носишься, и кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Итак, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о своих вредных привычках. И, что самое интересное, в центре нашего внимания, способы избавления от них. То есть, если вы уже избавились, интересно, и если вы в процессе тоже, как идут дела. Рассказывайте нам, например, в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Тут Мила Страхова, кстати, шикарный, мне кажется, способ, предложила с помощью аутотренинга избавляться от дурных привычек. Надо ясно представить себе, как и почему противна данная вещь. Угу. Как, ну, например, вот курение, да? Как пожелтели, провоняли от курения пальцы и зубы. Фу. Одежда и волосы прокоптились. В легких слой за слоем оседает этот деготь. Кожа стареет, покрывается морщинами. Курят только дураки. Разве умный... Это...
2: Мнение милое.
1: Мнение милое, если да. Разве умный человек будет получать удовольствие от того, что завернул пучок сухой травы в бумагу, поджег и вдыхает дым? Очень сомнительное удовольствие. Ну, та же схема и в других случаях. Работает безотказно. Параллельно представляем себя здоровым, ставящим спортивные рекорды, молодым, красивым, стройным, звонким. Вот как такая награда за правильное поведение и отказ от дурной привычки.
2: Так звучит как тост. Лёля отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Плохая привычка у меня есть, пишет Лёля. Опаздываю на работу, но зато слушаю ваше шоу дольше, пока еду в машине, пишет Ольга из Костромы.

0: А у нас вот наша знакомая из соседнего помещения по имени Ольга вот сегодня рассказывала, что не могла выйти из машины, пока не дослушает нынешний выпуск программы «Что это было?», где Алексей Акопов своим очень приятным бархатным баритоном зачитывает стихотворение ленинградского поэта Владимира Уфленда про водолаза.
1: Понятно. Еще, кстати, Сережа пишет нам, Субботин: «Радио Ваня, вы красавчики, вы вот зачитали в эфир мое сообщение, жена услышала, что от меня, у нее было столько радости». Так что дело не во вредных привычках, а во взаимоотношениях, делает почему-то такой вывод Сергей из всего выше озвученного. Ну и еще одно сообщение от Полины Кочергиной. «Мне 12 лет, я из Санкт-Петербурга. У меня есть классная привычка. Я, когда дома остаюсь одна, всегда прибираюсь. А плохая? Хрущу пальцами спиной и шеей. Не могу избавиться от этого. Передаю всем привет моей семье и вам».
0: Полина Хрустящая.
2: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили про вредные и полезные привычки, с которыми вы либо боретесь, либо, наоборот, прививаете себе. Еще несколько сообщений. Хочется прочитать одно из них в нашем канале в Максе от Виктора Мамонова. «Моя вредная привычка – это кальян». Вот он злодей. Вроде и за руль можно садиться, и никак не ограничивает, но вреден же. А я ничего не могу с собой поделать, страдает Виктор. Виктор, сила воли плюс характер. А у жены не вредная привычка, а скорее полезная. Она все время прибирается и наводит чистоту в доме. Я ей говорю, иди отдохни, иди погуляй. Так нет же, мы даже шутим, что я женился на Монике из сериала «Друзья», пишет Виктор, я напомню, Мамонов, да, про свою Монику Мамонову.
1: Юля Филь в группе «Радио Ваня» ВКонтакте нам пишет, пью, курю, ругаюсь матом, нельзя сразу отказываться от всего. Отказалась, вот вы знаете, только от некоторой вредной еды, еще избавилась от токсичных людей в своей жизни. Оказывается, это очень-очень полезно для здоровья и для хорошего настроения. Всем доброе утро.
0: А вот Анастасия, например, вредная привычка, я очень люблю пиво, но мой мужчина не любит и даже запах не переносит. Поэтому пришлось выбирать между пивом и мужчиной, и победила любовь. Не к напитку, к мужчине. Всем хорошего дня, Настя, мы вас поздравляем.
1: Татьяна Щеголева лет 14 назад попала в больничку. Курение там было под строгим запретом, только на улице можно. А чтобы на эту самую улицу выйти, надо прям целый квест пройти. Спуститься с 9 этажа, найти женщину с ключом от гардероба, пробиться через охранника на вахте, и потом все эти действия в обратном порядке, соответственно.
0: Уж какой.
1: Мне на помощь пришла моя подружка Лень. Именно она помогла избавиться от вредной привычки.
0: А я всегда говорила, и маме говорила, мама, лень обязательно в чем-нибудь полезное бывает. Вот вам живой пример. Друзья, поздравить мы сегодня решили человека из Нижнего Тагила. Он нам, правда, не открылся, как его зовут?
1: Приоткрылся.
0: Да, только сказал, откуда он. Но очень хороший совет дал, я бы сказал, лайфхак. Вместо мата, пишет нам господин И, и плохих слов всем рекомендую произносить цифры. Например, 747-8324. Не нужно сквернословить. Грязи и так хватает, пишет И.
1: Да.
0: Всем прекрасного, теплого мая.
1: Не надо грязи. Дорогой И, ну что, мы перекидываем тогда вам из Санкт-Петербурга ваш прекрасный Нижний Тагил. Великолепный, навехонький, ярко-красный.
0: Фирменный шопер «Радио Ваня».
1: Тарам-барам-пам.
2: 324-827. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
15: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».
16: Тайна!

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что было, не помню, только я тебя, я тебя.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Образовательные стандарты обновят с учетом внедрения искусственного интеллекта. Апрель в Омской области побил 80-летний рекорд по дождям. И в Омске начнет работу новый музей морских раковин. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Президент поручил обновить образовательные стандарты. Документ подготовит до 1 сентября. Речь о модернизации федеральных образовательных программ с акцентом на развитие междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических направлений, а также с учетом активного внедрения искусственного интеллекта. В Муромцевском районе предлагают обустроить базу отдыха рядом со старинным заводом. Участок для туристической инфраструктуры может появиться рядом с Петропавловским винокуренным заводом, объектом культурного наследия, больше напоминающим старинный замок, нежели предприятие. По словам властей, рядом с бывшим заводом проводят народные гуляния, фестивали и ярмарки. Сейчас для территории подыскивают инвестора, который обустроит место отдыха. В Омске появится музей морских раковин. Он разместится на улице Гагарина, рядом с областным министерством культуры. Торжественное открытие состоится в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая. В дальнейшем музей будет работать ежедневно. В интерактивной экспозиции 10 тысяч морских раковин, собранных омским коллекционером по всему миру. Он станет вторым частным музеем в городе. Первый – музей кукол, организованный омской художницей. Он включен в туристические маршруты. Апрель в Омской области побил рекорд по дождям. По данным Опертышской гидрометеослужбы, в большинстве районов выпало от 80 до 190% месячная норма осадков. Особенно обидной на дожди выдалась третья декада апреля. Так, 26 числа за сутки в Омске выпало 19 мм осадков. Этот показатель побил рекорд 1943 года. Май, по прогнозам синоптиков, также принесет больше осадков, чем обычно. Офисным работникам рекомендовали выбирать напитки, дающие умеренный тонус и не вызывающие привыкания. По словам врачей, лучшим вариантом является простая вода. Бодрость дают зеленый или черный чай. Также рекомендуют напитки без кофеина, например, травяные чаи. Не рекомендуются для офисных работников энергетики и большие порции кофе. Сладкие сиропы способствуют упадку сил. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Кормов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
11: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
10: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
12: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
18: Мелихие 90-е. Веселый дэнс.
19: Медляки. Техно-дэнс.
18: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.
18: Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусском фирменном до 31 мая.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. У многих людей изжога возникает на фоне потребления острой или жирной пищи. Однако на самом деле список продуктов намного больше, рассказала диетолог Ольга Редина. Люди часто удивляются, когда узнают, что, например, апельсины или зеленые яблоки могут провоцировать изжогу. Но при чувствительном желудке это довольно распространенная реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила диетолог. Несмотря на популярный миф о том, что именно молочные продукты позволяют справиться с неприятными ощущениями, они также способны вызывать изжогу. По словам врача, они лишь на время снимают симптом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалист подчеркнула, что даже привычные фрукты могут способствовать неприятным ощущениям, такие как цитрусовые, яблоки и ягоды с высокой кислотностью раздражают слизистую желудка. Напитки также являются частой причиной возникновения ощущения жжения. Кофе, крепкий чай и травяные отвары могут расслаблять пищевод.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Тепло настало и вперед! Прогулки значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
5: Телефон 78-60-78.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
16: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
15: Какао-бум, бум-бум.
16: Это мое любимое какао.
15: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
17: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
18: Привет, это «Батарейки».
19: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
18: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
19: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
18: Пожелаем зеленому легкой посадки.
20: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
18: Посадил дед репку, и мы сможем.
20: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
21: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: хотеть не вредно.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Перевозчиков могут обязать отчитываться о ценообразовании. В Омске собачьи будки приравняли к незаконным гаражам, и по Соборной площади 9 мая проедет Т-34. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты предложили ввести постоянный контроль за ценами на железнодорожные и авиабилеты во время праздников и выходных дней. Инициатива направлена в Федеральную антимонопольную службу. По словам депутатов, каждые выходные и праздничные дни цены на авиабилеты кратно растут, что нарушает права граждан. Добавлю, ранее депутаты разработали проект закона, который запрещает перевозчикам повышать стоимость билетов за 72 часа до вылета. Омская мэрия включила будки для бездомных собак в список объектов для принудительного выноса. Их признали самовольно установленным имуществом. Окружные администрации получат право убирать такие конструкции наравне с любыми другими объектами, захламляющими город и незаконно занимающими муниципальную землю. Перед выносом специалисты предупредят хозяев. В случае, если владелец будки не уберет ее самостоятельно, городские службы сделают это принудительно. Хомячи пожаловались на исчезновение урн с остановок на бульваре архитекторов. Об этом жители рассказали в соцсетях. По их словам, демонтирована и часть урн, расположенных вдоль продолжения бульвара. При этом мусор скапливается внутри остановок и вокруг них. Напомню, урны на бульваре архитекторов установили после реконструкции минувшим летом. Ранее стало известно, что на бульваре планируют запретить электросамокат. 9 мая по Соборной площади проедет танк Т-34. Напомню, в этот день в центре города состоится построение войск Омского гарнизона. Масштабного прохода современной военной техники в этом году не будет. Однако для главного символа праздника, танка Т-34, сделали исключение. Кроме того, по площади маршем пройдут парадные расчеты, в которых задействовали более 1000 человек. Сразу после официальной части начнется шествие бессмертного полка. В 10:30 колонна двинется до бульвара Победы. Хомячей приглашают стать участниками зеленого марафона. Мероприятие проходит в 60 городах 13-й год подряд и направлено на популяризацию здорового образа жизни. Старт забега будет дан 30 мая в сквере имени Дзержинского. Хомячи могут принять участие в массовом забеге на дистанции 4 километра, детском старте на 420 метров и инклюзивном забеге. Маршрут проходит по центру города. Участие в забеге бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Ссылка размещена на сайте мэрии. Это были новости.
1: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильфхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56
4: 505 08 16. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, ОГРН 110 507 605 11 96.
1: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Плей-офф на большом экране 6 мая в 22:30. Атриум кино.
8: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: История одного подвига. Известный артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Тем временем школьникам также напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае, пишет газета.ру. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Даже их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. У многих людей изжога возникает на фоне потребления острой или жирной пищи. Однако на самом деле список продуктов намного больше, рассказала диетолог Ольга Редина. Люди часто удивляются, когда узнают, что, например, апельсины или зеленые яблоки могут провоцировать изжогу. Но при чувствительном желудке это довольно распространенная реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила диетолог. Несмотря на популярный миф о том, что именно молочные продукты позволяют справиться с неприятными ощущениями, они также способны вызывать изжогу. По словам врача, они лишь на время снимают симптом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалист подчеркнула, что даже привычные фрукты могут способствовать неприятным ощущениям, такие как цитрусовые, яблоки и ягоды с высокой кислотностью раздражают слизистую желудка. Напитки также являются частой причиной возникновения ощущения жжения. Кофе, крепкий чай и травяные отвары могут расслаблять пищевод.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
6: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
17: Очереди бесят и гостей, и персонал.
18: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
17: Долго внедрять?
18: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
17: А доплаты?
18: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
19: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Около 2,5 миллиона россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Растет рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Около 2-2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется. Налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер 1, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика – оказались в конце списка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Сильная волна, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Друзья мои, душевно приветствую всех, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 5 мая, вторник. Настало время сыграть в игру «Угадай фильм». Правила неизменные. Я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Этот фильм буквально в минувшем году на многих произвел впечатление, потому что до него такого классика мы еще не видели. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам, царь весьма высоко и учтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит.
3: И сплотит. Строчить стихи на заказ увольте. Я поэт, а не портной.
0: Сдается, друзья мои, что это был рэп. Если вспомнили, о какой же картине идет речь, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, удачи. Давайте играть.
1: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет. Хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
7: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
14: О, Rich Family, Новосибирск, улица Крымова, 40, корпус 40, УГРН 110-545-1196.
15: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
16: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
21: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
20: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
21: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
20: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». УГРН 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
22: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
23: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
24: 12+.
23: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, дорогие мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Дарья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С прошедшими и с наступающими вас праздниками.
2: И вас также.
1: Как всего вообще настроение, хорошего. Дарья?
2: Рабочее. В процессе работы вам.
1: Ну, прекрасно. Будем его улучшать. А вдруг повезет? А вдруг подарочек вам достанется? Но по правилам, как всегда, давайте сначала еще раз отрывок послушаем.
3: Ну так напишите что-то, что объединит и утешит всех до одного в уважении к Отечеству и правителям его. Петр Великий, к примеру, как вам, царь весьма высоко и учтит. Такая поэма народ наш, безусловно, поддержит и сплотит.
4: Строчить стихи на заказ увольте, я поэт, а не портной.
1: Итак, Дарья, расскажите нам, что же это за фильм?
2: Рок, история Пушкина.
0: Угадал!
1: Ура, ура, ура! Пророк, история Александра Пушкина, если быть до конца
2: верно,
1: точным.
2: Да.
1: Дарья, от всей души вас поздравляем, вы угадали этот фильм. Скажите, видели картину?
2: Да, недавно, поэтому и угадала, собственно.
1: И как вот вам такой Пушкин в стиле рэп?
2: Ну, изначально так, тяжеловато, что потом все понравилось.
1: А скажите, вы из школьной программы что-нибудь помните?
2: Конечно, Евгений Онегин.
1: Ну, а я имею в виду процитировать.
2: Нет, к сожалению, это школьная программа очень давно была.
1: Я вам пишу чего же более, чего могу еще сказать.
2: Конечно. Я просто, дословно не помню, а так, конечно.
1: Или, я не знаю, у Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на набитом. Ой, да мы сейчас с вами можем много чего вспомнить. А давайте я вам признаюсь, я вас люблю, хоть я бешу.

0: наступающим праздником. Хорошего дня.
1: Хорошего дня. До свидания.
2: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Ленин, 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Такого еще не было. Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. Газ-курорт, 510-123.
8: А тебе никто не знает.

0: группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфорт. Комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырасти все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус». Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
2: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска. Больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Havail.
1: До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
7: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города, кстати, речь идет о Монреале, и откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок, по российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое многие назвали, да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
12: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-300-79-480.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируйтесь. Бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Омский! Плей-офф на большом экране. 6 мая в 22:30. Атриум кино.
10: Подробности на atrium-omsk.ru. Категория 0+.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
12: Врываемся в лето! Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40. Срок угорает 110-547-605-1196.
14: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
15: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Это не шутки.
21: Встретились маршрутки под номером 1.
20: Радио Ваня. Ближе и роднее.

прошлым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Катя Айова на ярмарке современного искусства рассказала о необычном заказе. Один из крупных и авторитетных музеев предложил ей написать картину. Артистка, известная по хитам «Маршрутка» и «Улыбайся», заявила, что это большая ответственность. Подробности проекта она раскрывать не стала. «Один очень большой и авторитетный музей предложил мне написать для них картину. Это большая ответственность. Я работаю у себя в студии». Катя Айова также порассуждала о природе искусства. По ее словам, чтобы создать невероятную вещь, нужно много лет учиться, но времени на жизнь и удовольствие остается все меньше. Именно поэтому артистка не побоялась и взяла на себя такую необычную задачу. Кстати, это не первый творческий опыт Кати за пределами музыки. Ранее она вспоминала, что до славы работала художником на свечном заводе, расписывала свечи. Интрига, конечно, сохраняется, друзья. Что же это за авторитетный музей? Может быть, Эрмитаж или Третьяковка? Кто знает?

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Пополнению в семействе все возрасты покорны, было бы желание. Американская актриса и модель Кэмерон Диаз официально стала многодетной матерью. Она и ее супруг, рок-музыкант Бенджи Мэдден, снова стали родителями. Теперь в их семье трое детей. Радостной новостью поделился супруг, сопроводив текст подборкой из 6 картин, среди которых пейзаж с пиратским кораблем и натюрморт с цветком в горшке. «Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем сообщить о рождении нашего третьего ребенка Наутоса. Добро пожаловать в этот мир, сынок», — написал счастливый отец. Рокер также выразил безграничную любовь к супруге и двоим старшим детям, 6-летней дочери Редикс и 2-летнему сыну Кардиналу, отметив, что вся семья счастлива от того, что стало больше. «Я боюсь показаться нетактичным, но коли уж заикнулся о том, что пополнению в семействе все возрасты покорны, не смогу удержаться и скажу, что Кэмерон Диаз на сегодняшний момент 53».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 мая, в Омске возможен дождь. Ночью плюс 12, днем до плюс 18. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.

сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: А тебе никто не знает.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Лично я всегда с большой симпатией относился к этому виду искусства и помню те времена, когда большой, огромнейшей популярностью пользовался сатирический журнал «Крокодил». Сегодня, 5 мая, друзья мои, отмечается День карикатуриста. Именно об этом виде искусства и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата выбрана не случайно. 5 мая 1895 года в воскресном выпуске газеты «Нью-Йорк Ворлд» впервые появился в свете персонаж по имени Желтый Малыш. Его создал художник комиксов Ричард Ауткольд. Этот образ стал значимым в развитии иллюстрированной сатиры и массовой культуры комиксов.

0: рисунках он высмеивал европейских правителей, в том числе самого Наполеона Бонапарта. Последний обещал расправиться с Гилреем. Кстати, кроме шуток, многие карикатуристы оказывались за решеткой.
1: Второе место.
0: В России карикатура развивалась активно в XIX веке, особенно в период Отечественной войны 1812 года, когда Михаил Кутузов организовал при штабе специальную типографию для выпуска агитационных изображений.
1: Первое место.
0: Владимир Маяковский не только писал стихи, но и рисовал карикатуры для знаменитых «Окон роста». И, конечно же, сопровождал их короткими и емкими стихотворными подписями. Одна из них, конечно же, известна всем. «Ешь ананасы и рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй».
1: Великолепная пятерка. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты держит меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Китайцы опять удивили. Никогда не слышал, но сейчас в курсе. У них есть такое мероприятие под названием «Сватовство тетушки Ван», и оно очень популярно. Там какая штука? Люди обоих полов регистрируются для участия, а после их приглашают на сцену, где ведущая тетушка Ван в веселой такой зажигательной манере просит их описать, какой же партнер им нужен. Если среди тех, кто собрался, находится человек, соответствующий критериям, то он также может подняться на сцену, и знакомство можно считать состоявшимся. Вот только некий мужчина, заявивший, что он в разводе, недолго выбирал себе даму сердца, как только к нему подошла претендентка на знакомство, на сцену поднялась и еще одна дама, назвавшаяся женой незнакомца. Понимаете, какая штука? Девушка отлучилась, как это сказать, носик попудрить, а он в это время объявил себя разведенным. Красавчик! Ведущая тетушка Ван, конечно, гневно отчитала мужчину, но куда большие проблемы возникли у него с женой. Она ему всю морду, простите, лицо расцарапала и даже пришлось вызывать полицию. А мужичок-то ничего себе, шустрый. Только жена отошла по своим надобностям, а он уже, ишь ты, разведен. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай.

0: Реклама на радио Баня.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
6: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама на радио Ваня.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
0: Ваня,

0: Надоело жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам замечательный триллер, он же детектив, он же драма, он же криминал. Это фильм под названием «Девушка в поезде», и главную роль в этой картине сыграла очаровательная Эмили Блант. Представьте себе такую картину. Каждый день поезд проносит девушку Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но однажды идиллия рушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезает. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. Интрижка. Я преклоняюсь перед исполнительницей главной роли. Наверняка многие голливудские актрисы отказались бы от роли, знаете, такой полуопустившейся алкоголички, но Эмили Блант, симпатичная и вроде бы приличная женщина, взялась за эту роль и сделала это круто. Да, я видел ее неоднократно, к тому же сейчас выходит продолжение «Дьявол носит Прада», но теперь я ее зауважал втройне и с удовольствием смотрю любой фильм с ее участием. Фильм может быть весьма поучительным для девушек и женщин, которые хотят разбираться в людях и не совершать фатальных жизненных ошибок в отношениях, ну да, прежде всего с противоположным полом, хотя и друг с другом тоже. Кино на вечер. «Девушка в поезде». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о дорожных мстителях. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Но все об этом знают. Оказывается, не только у нас. В стране под названием Канада на дорогах попадаются тоже весьма небезопасные ямы. И вот один мужчина самостоятельно на собственные деньги заделал выбоину, на которую он как-то наехал и повредил колесо. Далее он подумал, что с этим безобразием, конечно, как-то надо бороться, и решил продолжать это благородное дело. Он рассказал, что ставит примерно по 3 заплатки в день, разъезжая по разным районам города, кстати, речь идет о Монреале, и откликается на просьбы людей. Мужчина добавил, что результаты его ремонта способны продержаться примерно 2 года. Ну, это приличный срок, по российским меркам-то уж точно. Вскоре у мужчины появился единомышленник неравнодушных добровольных ремонтников, которых уже двое, многие назвали, да, я уже упомянул, дорожными мстителями. Но сами они утверждают, что никому не мстят, да и славы точно не ищут. Единственное, чего им хочется, да, многие догадались, ну, конечно же, привлечь внимание властей к этой проблеме. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что жители других стран будут перенимать этот благородный опыт. А вот насколько эффективный – вопрос. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Не светит солнце, хоть и говорит.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его зови.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант.
0: Ваня, ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.